Блять, Буратино, ну, блядь, шип какой. Ну, хорошо, хорошо. Ты пока голый, я тебе пойду курочку плюху, юрточку, блядь. Ты тут не пизди особенно, блядь, жрать нехуя. И лук у тебя куплю, блядь, мешок, сука, блядь. Деревянный, а жрать хочешь, сука. И приходит, блядь, папка, а где твоя курочка? Буратино, да хуй с ней, с курочкой. Вот тебе лучку принес поесть, блядь. Азбуку тебе купил, блядь. Ты веришь, Колян? Азбуку! Учиться будешь, Буратино. Тот говорит, нахуя? Вот нахуя я тебе так подзатыльник сейчас дам, чтобы мне не вражался нихуя, блядь. Про пизду ни слова, блядь. Папа Карло, он такой, блядь, мудрый, сука. Хороший папа Карло, все ему отдела. Иди, говорит, в школу, блядь, учись нахуй. А вон там какая школа, блядь, до первого поворота, блядь. До первого рынка и нахуй. Ебень матери всю школу, блядь. Короче, блядь, ведь, ой, там, блядь, кукольный театр. А он такой же, блядь, видите, таких же куклята, блядь, куклеоны штаты кипляты. Плясут, сука, заливаются нахуй, прыгают, прыг, блядь. О, говорит, он наш идет, кореш, иди к нам сюда, Буратино, мы тебя знаем. Говорю, какого хуя меня знаете, откуда меня узнали-то, блядь. А, говорит, наебали написано, Буратино, блядь. Он прыгнем туда и говорит, давай с нами веселиться, блядь. А там хозяин, пизда, карабас-барабас, у него борода до самой залупы еще ниже, блядь, и аж под сраку, блядь, заворачиваются, блядь. Он ходит, блядь, всех запарю нахуй. А там куклы, блядь, они все обоссались, бедные, блядь. Там еще один был Пьеро, блядь, он говорит, пропала Мальвина. А Буратино тоже пожалел, говорит, ребята, не ссите, хватит эту нахуй тут мазуту держать, блядь. Все в вас какой-то хуй с бородой да яиц, блядь. Тут терзал и тиранил, блядь. Надо революцию организовать, блядь. Вот такой революционер, блядь, был Буратино нахуй. А это входит нахуй хуй-то, блядь. Карабас-барабас, говорит, кто тут пиздой трясет, блядь? Он говорит, не пиздой, блядь, хуичком, блядь. Я, Буратино, у меня гвоздик вбит специально для этого дела, блядь. Я, говорит, на всех на вас забил и всех вас ебал. Тут Карабас-барабас охуел. Кто это мне такие слова, говорит, блядь, разъебай ты маленький, блядь. Он говорит, я, Буратино, нахуй, всех и тебя ебу тоже, Карабас-барабас, блядь. Я, говорит, знаю, у меня, говорит, там, блядь, чайник стоит, блядь. На каморке папы Карла, блядь. Там еще нарисована всякая хуйня, говорит, блядь. И вот эта вот хуйня. Этот вот, ну как его, ебаный Колян. Ну этот, очаг, ебаный очаг у них назывался. А у нас камин. Короче, блядь, как он услышал, блядь. Этот ебаный, блядь, карабас-барабас. Про очаг-то, блядь. Он аж пернул, блядь. Где очаг, в рот мячих пых, Буратино, блядь, сука. Он говорит, ну сходу нихуя, блядь. А хули ты доебался до меня? А своди вон ту куклу вон там. О, а там такая пизденка, блядь. Мальвина, блядь. У нее волосы синие везде, и на пизде тоже, естественно, синие. Вот мы, говорит, тут железненького и примочим, блядь. А ты не понимаешь, в чем дело-то, блядь, Колян. Оказывается, за этой холстиной дверь была, блядь, в рот мячих пых. А там лестница вниз, и подземный целый город, блядь, какая-то пизда построила. Ну это, блядь, наверное, эти инопланетяне нахуй, блядь. Кто еще может? И там кукольный театр, блядь. А они сам мечтали, чтобы у них был кукольный театр. Большой, не как у Карабаса-Барабаса, а большой. А Карабас-Барабас, это пизда, блядь, волосатый. Знал, только не знал, что у папы Карла все это происходило-то, блядь. А хули толку, блядь? Прости, блядь, что-то мне дал какую-то хуйню, блядь. Ой, не могу. Хуй, забрало. А, прости. Ага, и вот, значит, а выясняется, что хули там говорит, блядь. Ключик золотой, а как это, там дверь-то, блядь, а ключик золотой, хуй знает где. В пизде, у черепахи, нахуй. Тортила, блядь, она и поет песню, блядь. Тянула, говорит, Буратино, и мне, говорит, пизду вместе. Не до Буратины, короче, ей. А там и ключик, блядь, уже туда. Она уже просто сидит в тиде, нахуй, только ебала во все. А Буратино, говорит, блядь, надо ключик найти, чтобы дверку эту открыть. И он подслушал всю эту хуйню, блядь, этого карабаса-барабаса, а у него друг, блядь, Дуримар, тот пиявками торговал. Они ее, давай тращать ее, у тебя, блядь, ключик давай, пизда старая. Он говорит, нехуй не дам, блядь, ключик это мой золотой, блядь. Я не боюсь нихуя, старая, мне уже по пизде мешалкой, блядь. И даже если ударите меня по пизде мешалкой, она уже заросла тиной, нахуй, вся. Вся моя пизда доросла тиной, и ключик там-то как раз и лежит. О, Буратино как ебанется с моста, и своим гвоздиком все расковырял нахуй. Короче, ну ты сам понимаешь, чем дело кончилось. Буратино всех, естественно, объебал. Мальвине впердолил, блядь, хотя она его учила истории учить, блядь. А он говорит, нет, ебать тебя в сраку, и выебал. И ты знаешь, блядь, как получил, хорошо. И она сразу стала нормальной девушкой, блядь. А тут папа Карло подваливает. В ромесих бы Буратино, где ты был? Я тебя 100 лет не говорю. Ха-ха-ха, бля. У меня уже борода стала расти, папа Карло, нахуй, пока ты там, блядь, там. А вот познакомься, моя баба, бля, Мальвина, нахуй. А вот и ключик, блядь, золотой,

0: Пизда, он говорит, а куда его нахуй? Говорит, в сраку себе засунь, пизда. Соображай, папа, ебаный. И всей толпой, как они в эту каморку пизданули, блядь. Раз, ключиком хуяк. Прям как по смазанному, блядь. Пиздец, дверь-то хуяк. И в это время и голос такой, далеко, далеко за морем. Есть та-та, какая-то там страна, ебать, в сраку. И они попали, значит, в сраку сказок путем обыкновенного отмыкания, блядь, ключом, обыкновенной двери в рот, блядь, чихпых, в каморке у некого папы Карла. О, Колян, какие истории бывают, блядь. И стали работать в этом театре. А папа Карла руководил. Не знаю, чем это руководство закончилось, потому что папой Карлой в театре тоже быть хуёво. Потому что где-то все время надо быть карабасом-барабасом. В рот, блядь, чихпых, блядь. А у нас вообще не только папа Карла, а просто только сизый нос, блядь. У нас прошлое руководит сизый нос и пиздец на всех. А с сизым носом только говорящие полено можно найти. Самое большое счастье, блядь. И белочку нахуй стрик, блядь. Ой, ебаный проект. Я вот тебе помнишь, Коль говорил, что на БМВ одни мудаки ездят, блядь. Ну, я не имел в виду братву как раз, блядь. Потому что братва это хуй с ними, блядь. Они через две сплошные, через три сплошные, блядь. Хуярю, через стены проезжают, блядь. Им похуй. Ну, это братва. А вот так, если видишь БМВ, например, сторонись нахуй. Сторонись, блядь. Потому что он может ненароком и в тебя повернуть, блядь. А хуй его не знает, что там у него на уме и кто там сидит, блядь. Потому что стекла темные, нихуя не видать. Как правило, блядь, тут я, сука, тебе говорил, мудаки. Но теперь я беру свои слова назад. Там в БМВ не только мудаки ездят, и не только братва. Там еще ездят распиздяи, Коля. Вот одного такого распиздяя на Медне я хотел пропустить, как говорится, поворачивая на площадь Рижского вокзала, блядь. Там два поворота, так, блядь, с мостика-то, блядь, с этого хуяк, блядь. А он еще с третьего ряда. Думаю, ну хули, я не спешу, я человек доброжелательный на дорогах, блядь. Как я хочу, чтобы ко мне относились, я так людям. Думаю, ну БМВ. Ну, думаю, ну, значит, мудак. Смотрю, не лезет, блядь, думаю. Ты смотри, блядь, значит, не мудак, неужели, блядь? Неужели твои предсказания, о сура, блядь, разбились, блядь? Нет, не разбились. Он из третьего ряда повернул через первый передо мной и нырнул под мост нахуй. И тогда я понял, я был неправ. Не только мудаки, Колян, ездят в БМВ, но и разъебаи. Сказал я и поехал дальше. А вот, Коля, я тебе помнишь еще, хуй знает когда еще рассказывал про президентство свое, да? Как я отношусь ко всему, к Лукашенке, например, к Ксюрке, да? Я говорю, ну что же, тракторист, чувак, председатель, куда вы нахуй, вы с ним наебетесь? Я им предрекал. И вот они до сих пор с ним ебутся. Сюр-то оказался прав, бля. То там дрозды тогда, помнишь, в дроздах-то пизды всем давал. Вон, Лукашенко разгонял там всех. Странно, говорит, не, нехуй вам тут делать, блядь, и спрежились, блядь. Эти, посольства, блядь, да нахуй нам эти посольства, бля, в дроздах, всем пизды дал. С бульбой со своей, там, со всеми пирогами. А теперь, говорит, подавитесь вы своим газом. Россия, бля, обеднела. Подумаешь, газ мы у ней пожрали, блядь. Мы же белорусы, мы родные, блядь, свои, сука, блядь. Ну, нихуя себе так тоже рассуждать, блядь. Ну, так каких-то денег поплати хоть. Слушай, у нас своих долгов, знаешь, до сраной срати, блядь. Мы же должны, блядь, чуть ли не Зимбабве, ёпта, с нашим Советским Союзом, блядь. Кому мы только не должны оказались, блядь. Ты понимаешь, нам все это раздавать, это уже надо, блядь, Коль. Что ли, там, свои портки, что ли, снимать, блядь? Ну, детей тоже надо кормить, ёпты, блядь. Твоих кто только, что ли, блядь? Вот ты председатель, блядь, ты и думай, нахуй. Как за газ платить, пизда? За газ надо платить, все равно куда деваться, блядь? А то, о, подавитесь вашим газом, блядь, мы сами как сопернем, блядь, газом, блядь. Вот опять про газы пошла тема, ну его нахуй, блядь. С этими газами, блядь. Ну, дело что, я предрекал, блядь.
1: А вот эту... Блять, Колян, сука, написал, блять, наш великий Глинка, блять. Вот Глин, который, знаешь, это, блять, песня называется «О встречном реку и узнать о ком», блять. Паровозе, нахуй, когда изобрели, блять. Паровоз, веселиться ликует, ведь народ, веселиться ликует, весь собой, псис, поезд, псис. Ну, все охуяли, понимаешь, поезд увидели, в чистом поле, блять. Вот такая песня. Он и, блядь, не Руслан Людмил написал, блять. Пушкин только у него время помер, блядь, вернее, его когда убили его нахуй, а он его уже спрашивал. А я, говорю, переделал, блядь. Вот. А как ты, Пушкин, хотел бы написать? Он говорит, а хуй его не знает, отвечал великий Пушкин, блядь. Ну ладно, я тебе сейчас про другое расскажу.
0: Вот великий опера Иван Сусанин, блядь, вот. Он же написал, он же, блядь. И назывался она, знаешь, до 17-го года, блядь. «Жизнь за царя», блядь. Тогда в России был монарх. Его все любили, блядь, почитали. Поэтому хули не написать оперу «Жизнь за монарха», блядь. Для царя. За него, за батюшку, блядь. Почему и нет? Когда был такой устой, надо было и таким устоем жить, блядь. Он написал, блядь, и за царя, блядь. И Иван Сусанин и отдал ее батюшка за царя. И ни за какого другого хуя он и не думал об этом, блядь. Конечно, он думал, там у него дочка должна была жениться, блядь, и просить свадьбы, блядь. Конечно, ему хотелось принцем устроить, блядь. А поляки, они совсем там охуели у себя в Польше, блядь. Сидели нахуй у себя там, блядь. И почувствовали, что у нас на Москве, блядь, место вакантное освобождается, блядь. Ну, короче, какой-то там царь, не царь, безвременье, блядь. Потянуло их, блядь, на морозец, ты понимаешь, блядь, к нам, значит, блядь. А обнаглели так уже, сука, блядь, что дальше некуда, блядь. Они надели свои эти хуюшки, блядь, бурнушки, блядь. И, мол, ну, собрать так народ, что, блядь, поперлись, блядь. Ну и хуй приперлись, блядь. Да и потерялись там, нахуй, в Москве-то, блядь. Ходили, блядь, в кабак зашли, их никто, нахуй, на них не смотрит, и никто нихуя, блядь. Потом нахуй, о, блядь, мы вас тут завоевали, нахуй, мы вкрались к вам, блядь, а вы все, мы поляки, нахуй, говорит, ну и хуй с вами, что вы поляки, ну и хули, ну и живите дальше, блядь. А потом они стали выебываться, да так завоебывались, колян, блядь, все уже народ, который потрезвее был, говорит, да еб ты, мать, да сколько же можно терпеть такое, блядь, хуйню? Да идите вы нахуй, блядь! Заебели, как все был трезвей, руки им скрутили, нахуй, и в Кремль заперли, блядь. Вот о чем Сабинин-то и спел своей арии, блядь. Мол, враги крепко заперты в Кремле. Там как начинается, блядь? Там, значит, приходит там войско, блядь. А там, значит, все говорят, блядь, тут поляки лютуют, нахуй. Надо что-то делать, блядь. И войско приходит, а, как там тенор, красавец, блядь. Он говорит, не впервые русским людям гнать врага своим мечом, как завопил, блядь. Он говорит, да хули, погоним, нахуй, говорит, всех разобьем в пизду, мужики там, с кольями, блядь, с рекольем, нахуй. Там, блядь, а говорит, ну мы-то что приперлись-то, блядь? Жениться мне надо, ёптать, Иван Сусанин, блядь. Ну у тебя дочка вон, блядь, на выдане, нахуй, как ее, Антонида, блядь, хуй. Он говорит, блядь, да. Но, говорит, не до свадьбы на нихуя. В это без времени, блядь. Нивы, нахуй, растоптаны, блядь, села разорены, пизда. Русь и Ярославля в сизах. У него такая трагическая, ну, бас. Иван Сусанин, бас. А то, и этот тенор-то, я впервые русским как завопил, блядь, у него хуй стоит, прям весь звенит, блядь. Яйца аж звенят точно, блядь, уж. И что ты думаешь, блядь? И Антонин говорит, батюшка, ну разрешите, ёптая мать. Он говорит, вот настанет день, говорит, врагов побьем нахуй, от разора Руси избавим в пизду. Тогда они ветру женихом благословим, и свадьбу проправим стихами так охуярит. Вот так вот нахуй, блядь. Ну все тут, о, блядь, да хули, радость, блядь, дружнее, говорит, сейчас все сядем нахуй, как нахую же все, блядь. И проще, блядь, говорит, вот когда это вот придет добрая вещь, тогда и нахую же все, блядь. А говорит, как? А говорит, да как, вы расслетали нихуя? Тенор-то нахуй, говорит, блядь. Говорит, враги все нахуй заперты в Кремле в пизду. Под замок нахуй. Говорит, да ты что, блядь, не может быть, как раз. Заперты нахуй, сам лично видел, блядь. Ёпты, ну тогда к свадьбе разготовиться, блядь. Ну и понеслась эта хуйня. А тут в это время поляки. У них там бал всех заебал, блядь. Рин-тан-тин-дар-тин-тин. У них эта хуйня-то, блядь. Прыгают, скачут, блядь, прям. Такие все спесивые, блядь. Мы этих смердов заебеним, блядь, нехуй там делать, они кору на деревьях едят, блядь, вот, вот. Последнее выражение моего лучшего кореша Александра Григорьевича Лукашенко, бля. Вы что думаете, говорит, мы кору едим? Хуй-то, мы уголь грызем, блядь, а зубы поэтому черные, блядь, как у негра, блядь. Ну, мы смерды, блядь, мы русский народ, блядь. Мы соберемся, хуй ты победишь нас, когда нахуй, блядь. И все это в опере, заметь, блядь, все в опере происходит, блядь. Ну, короче, Иван Сусанин, блядь, готовится к свадьбе. А тут приперлись эти. Веди нас нахуй, блядь, на Москве, блядь, мы должны своих выручать корешей, блядь. Вот, да пошли вы нахуй все, блядь. Не поверю нихуя, я патриот, блядь, Иван Сусанин, блядь. Ну, он же дома сидел, блядь. Ну, кто же выдержит, блядь, ты сам понимаешь, температура-то, блядь, минус, нахуй. Он, конечно, принял ее в самогонке, блядь, ведра три стояла, блядь. Он, конечно, спрятал врагам, не дал нихуя. Те, когда приперлись, блядь, о, мы выручать, нахуй, где Иван Сусанин, блядь, русский патриот, блядь, мы к нему, нахуй, он все знает здесь, блядь. Он говорит, нихуя не знаю, ничего не скажу, ебитесь вы в рот. А самогонки нет у тебя, нихуя, и взял все ногой, так поддал, нахуй, и она, это, и бедный, блядь, в это ведро перевернулась, нахуй, и все вытекло, нахуй, теки, нахуй, врагам только не доставайся, нихуя. Но он, блядь, чтобы уже был хороший, блядь, говорит, идите нахуй, я к свадьбе готовлюсь, я уже брагу пробую, блядь. Да, бля, разминался Иван Сусанин, пизда.
2: Разминался брагой, блядь, пока. Потом они перегон уже устроили, блядь. Поляки как раз на это дело и попали нахуй. Ну, говорит, хули, бля, он размятый, бля, говорит, никуда не поведу, блядь, пизду, пизду. Он говорит, не, пошли, пошли, бля, золото предлагают, нахуй. Он говорит, ну, хуй, на свадьбу, может, и надо, блядь. Я сам думаю, да хули, куда я их поведу, нахуй, блядь, заведу в пизду.
3: О, пьяный в жопу, блядь, старик здоровый, блядь. В сраку, говорит, я их сейчас заведу, блядь. А потом втихаря автопад под елочку, под хуелочку и на карачках, блядь, уползу. А когда спьян-то завел, блядь?
2: Нихуя понять не может, блядь. Протрезвел с утра, блядь. Ёбаный рот, куда же это я попал-то, блядь? Ау, блядь! Ваня, блядь! Антонида, нихуя никого, блядь! Я вот тут он подохуел, блядь. И пожалел, что этим пиздюкам-то не дал с собой запасов-то, блядь, браги, блядь. А эти тоже, блядь, ну что им оставить? Куда ты, говорит, завел нас? Не видно, не жди нихуя. Довольно, Сусанин, ебать нам мозги, блядь.
3: Он говорит, а я и не ебу, блядь.
2: Я нихуя не знаю здесь, я не понимаю, нихуя погибаю. Дайте похмелиться, блядь. Они говорят, а у нас нет нихуя. Он говорит, ну вот и погибайте, нахуй. Мне по пизде мешал, я не устал, не вернусь. А он уже и так умер, нахуй. Всех-то отказала, блядь. 30 грамм надо было дать. 30 грамм самогону. Он с собой не взял и другим не дал. Колян, ты же знаешь сам, блядь. О чем говорить, блядь? А Иван Сусанин тогда не дали капли. У него сердце не выжило, пиздец. И забыл, в каком лесу находился, блядь. Тут Минин Пожарский, блядь, тоже уже, блядь, русские спасители, блядь. Собрали, говорит, все, блядь, золо набрали, народ все. Свою отдал, нахуй, пошли, порты с себя снял. На войско, блядь, все, пошли полякам пиздюлей навалять. Нехуй в наши, блядь, Палестины лезть, блядь. Надо же все измерять, Колян, блядь, температуру, блядь. В Кракове одно нахуй, а в Москве другое, Подмосковье, блядь. Ёб ты мать, куда ты нахуй, ты хуй отморозишь себе, блядь, 100 раз, блядь. Куда ты лезешь, вот спросить тебя, блядь, а? Ебать тебя смерть до пердящего, блядь. Неотопляемость какая, блядь, зимой тут дуба, да. Куда ты лезешь, нахуй, блядь. Малым там в Польше, в его Кракове, в Сракове, блядь, сидят, а? Вот, блядь, неуёмность какая. И ты ведь заметь, Колян, что после этого... Хуй чему история научила, блядь? Юлиус Фучик, блядь, великий антифашист, сказал: люди, я любил вас. Будьте бдительны, ебать вас в сраку, блядь. И хоть бы хуй по деревне, блядь. Ни одна, блядь, никакого урока не извлекла из истории, блядь. Полякам пизды наваляли. Французы, блядь, ну куда вы нахуй, блядь? Там шведы, хуй. И всем пизды наваляли, блядь. И все заблудились в бездонных пространствах нахрен России, ебать, в сраку. Куда нахуй? Степь, а да степь кругом. Песня так и поется, блядь. Путь далек лежит, нахуй. В той степи давно уж, нахуй, дуба дал ямщик, блядь. Ямщик наш, родной, дал дуба. А если ты хуй дорог не знаешь, куда лезешь, блядь? Иван Сусанин и тот не вывел нихуя. В родных лесах, где грибочек собирал, нахуй. А зимой пиздец. Одни лоси и тех нихуя не видать, блядь. Сахатые все попрятались, нахуй, блядь. О, блядь, как. А в это время на Красной площади, блядь, пиздец. Ура, ура, блядь!
3: Славься, славься, ты Русь моя! Славься, великая наша земля, блядь!
2: Все, победили нахуй! Они до них не дошли! Этих, значит, они наших расхуячат! Тут и Минин пришел на подмогу, блядь! Это одним из свидетелей, хуй там человек 20, наверное, был-то, блядь! А хули, а где еще, блядь, взять народ-то, нахуй? В такой мороз, блядь, лютый, нахуй! Все попрятались по берлогам, нахуй, блядь! Никого сам не соберешь, вообще нихуя! Минин пиздюхал аж от самого этого, блядь! Суздаля, блядь! Это я не ебать, сракуша! 5 часов на машине, а то так пешком пиздюхать 5 дней, а то и больше, нахуй. Да по морозу, блядь. Да бездорожье какое, Колян. Вот так, нахуй. А когда все прошли и поляков пленных ведут, их, блядь, бросили. Они сёка, блядь. Хуёво? Будет ещё хуёвей, блядь. Так вот, русский перевод Иван Сусанин отдал жизнь на батьку царя, блядь. И нихуя даже не подумал, не пожалел, блядь. Не про дочку, не про семью, а вот так вот патриот, блядь, Иван Сусанин. Так что нашего русского человека, блядь, если связан с природой, на природе хуй возьмешь, блядь. Всех победит нахуй, особенно в Церкоградский мороз. Всем пизды. А ведь ты заметь, Колян, недаром аж Вольска 40 градусов, блядь. 40 мороз, 40 сюда. Плюс-минус, пиздец, нормальное состояние, блядь. Вот так вот нахуй, от нехуй лезть, блядь.

0: Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в рот на чих-пых. Пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме с моей ездил, блядь, тут охуел совсем, блядь. С этими праздниками, с этими новыми годами, блядь. Поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь. Хорошо хоть приехал, блядь, как там всегда в рясине-то, блядь. Нормально, сука, все. Картошка есть, бля, все нормально, бля. Ну ладно, слава богу, бля. Слушай, блядь, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут меня все... Я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она уже от меня прячется нахуй под диван, блядь. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блядь, принесли. Говорит, на, посмотри хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрыск. Всем пиздец, я говорю. Это что такое, блядь? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм опять какую-нибудь Годзиллу припрете, блядь, чтоб. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй. Включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь, Мишель? Нихуя! Тогда молчи, нахуй, наливай портвейн, бля, и в рот очень пыль, бля. О, бля. И ты что, это одна штука, бля? Армагеддон, бля, называй. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты знаешь, какой Армагеддон, бля? Нихуя, кого-то не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, бля. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, блядь. За всю нашу историю, бля, настрадали. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по-латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Настрадамус, блядь. Настрадамус, блядь, говорил. Пиздец. А дел давно, блядь, хуй знает когда. Так он, сука, еще Маша говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец, придет вот этот пиздец. Называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. У него записал книжка, блядь. И в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал. Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, и тут начались. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они быстро сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагоняют, блядь, будут. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздеца там дохуя. Но за стену, Коля, блядь. Я смотрю, это Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь. Или, сука, как ее? Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерз, блядь, сука. Да болой! Ну в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Летит эта комета, ебать его в сараку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон его называют. То есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь? Какой хуй, блядь? Откуда его взял-то, нахуй? Кто это, блядь? Певец? Блядь, не знаю нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая. Ты там на Брянщине совсем, блядь. Зеницем, небось, сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой с этой, блядь. Он тебе уши все заткнул, нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь. Летит комета, пизда. Ты понимаешь, что она приближается к земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, от земля летит. Тоже, блядь, пространстве, блядь. Я думаю, ебать, мася, а как снимать, блядь, здесь космоса, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. До чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают. Надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, ее расстрелять. Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну все ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурень производить, блядь, на чем, блядь? Ну каком хую, я думаю, какой бурень, в пизду, блядь, в космосе, блядь. Что глубокой бурень? Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, бля. Это научное понятие, бля. Вот и... Да, ну-ка, в пизду. Колян, ты тоже, бля, здесь охуел, бля. Ну, выпивай, да, хуй, слушай, да, себе. Короче, бля. Нужно, бля, специалиста, бурильщика, бля, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, бля. Да, пойми, бля. Таких специалистов проникать у нас до хуя. Кстати, один там тоже был, бля, специалист. И ебло такой знакомый. Он во всех фильмах, бля, снимается. Бля, И фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллис его, да, раньше были такие Виллис, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй. Виллис, блядь. Блядь, Виллис, Виллис, он всех все пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, он во всех фильмах. И вот тут, ну все, особняк, блядь, думаю, это все. Значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его увидел, блядь, это всем поебал, даст, все сделал. И ты что думаешь, точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну, типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну, вот этот, знаешь, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь, он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход, нахуй, хует, заходит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь, причем капитально. Он, как бы ты... Сам ты как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь, девочка, нахуй. У него все месяцы не начались, нихуя, блядь. А у него уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем, мне ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, блядь, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Говорит, убьет, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Говорит, ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну на ноге меня, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так, короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представляете, блядь? Сегодня фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мясных пых. А это значит, они хотят себе показать. Американцы, они заебистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, блядь, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ. Вот это демократ. У нас же это негр, блядь. И точно какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая пиздец кухарка, блядь. У вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорю. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизу, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь, пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все, все ваши затея. А вы зато герои, герой космоса, ваши именами школы назовут, всякую хуйню, блядь, и прочие вам дадут, и росики все. А иначе все пиздец на земле, просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Виллис, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, блядь. Он говорит, а кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь? Этого кривозубого, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну, как-то, блядь, уже не запомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь. А он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. А он приходит, говорит, вот, бля, мальчик такой-сякой. А он говорит, ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь. Я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать. Дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну, вернусь тогда, блядь. Все будет нормально, блядь, сыну. Не сказал нихуя и умсил. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь, есть. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь, возьму. Ебать тебя, сэр, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем, так. Короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем, нахуй, и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь, у там русская станция висит, блядь, и на ней, сука, зарядить бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все, ура, блядь, привет всем нахуй. Да, а это дочь-то, дочь, блядь, которую этот-то, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экране, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели. Помнишь, детстве? Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, бля, на землю там, понимаешь, бля, показывай. То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти куски ледяные, блядь, хуя, хуя, хуя. И там с собой нанайцы какие-то вскосили. Ой, блядь, эти вот это, японцы какие-то. А они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайтесь, подождите, не скоро, блядь, и все будет. А у себя пизды дает, блядь. Во всем истории-то, блядь. Это все бы не расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда-то долетим, а там прям все, хуях, хуях, хуях. И по нее, и пизды, и всем, и пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думать, что взрывать, что они пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? А ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрываются нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Все, пиздец, блядь, мне бьют по этой хуйне, прям, блядь, все, летит нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все, ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу, налей по чушку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, кого хорошо, все, как он взял сегодня, бля, а, 33-й, блядь, хороший, бля, наш, назористый протесок, назористый, как говорят мои друганы из Питера, бля, короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, аж, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Говорю, ну, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, как мне бзди. А с ними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь. С грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, а... А быстро ободранный все, думаю, какая там нахуй выдержит, блядь, тут камни по ним стучат, да как с такой силой, блядь. Я говорю, ну пиздец, кино, бля, ну ребята мы надумали, бля. Как вы это все снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то вы строили, ебать вас в сраку, бля. Короче, хуя, говорю, давай надо делать, бля, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот, они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто нихуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушайте мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, куда вы ёбаете, ёбаный, вот пещеп их. Нашел где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, бля, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесляют отношения, тут, блядь, пиздец все наступит, всем, бля. Он говорит, так, я здесь главный, бля, кто главный? Вот человек, как устроен, бля, а, Колян. Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по-любому. Я говорю, главный. А что ты нахуй? Говорит, я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. А ты хуй мне все. Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорит, а попроси у меня вот это въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терций, блядь. Времени нахуй. Ебать вас всех в сраку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищ, к бурению. Спокойно, блядь. Не усираясь, блядь. Давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садить? Вон там, пизда. А здесь есть металлическая плата, блядь. Нихуя не берет. Мур весь, блядь, как залупа весь стерся, блядь, а? Ты весь не берет нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит, хули тут сядать, блядь. Вот тут он говорит, куда тут сесть, блядь, ты видишь камнепад, ебать тебя в сраку, блядь. Какой тут нахуй сесть, блядь, куда сесть, туда сели, пиздец иди, блядь. Дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так, нахуй. Бурим, блядь, видишь, из тебя нихуя не получается, блядь. Он говорит, так, прекращай бурение, нахуй, в пизду. Он говорит, что, блядь? Я тебя сейчас прекращу, нахуй. Конфликт, блядь, прям поебал. Короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй. А мы, говорит, будем бурить. Тот, ну, бля, ахуй, бля. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, нахуй, ты, говорит, я, блядь, я уебу, нахуй тут, блядь, все, сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Все, блядь, о, пиздец, все. Остался еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там, знаете, сколько, блядь, 5 сантиметров. И хуя берет, блядь, а если, говорит, так взорвать, и хуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы наконец с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь. Времени безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Тут-то повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать рыбий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть главный, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, бля, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хуй? И этот пацан-то, блядь, ну ему хоть, блядь, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, бля, половая зрелая, говорю, блядь, их пых. Я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь.
1: А Виллис так на него посмотрел и говорит: ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут. Ну этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь, и взрывать ее. И он говорит: ну хули, бля, пиздец, а поебал, видно, что грустно ему, бля, неохота ему помирать в цвете лет, бля. А Виллис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота нихуя. Он говорит: мадем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. Еще жарче тишина, бля, до этого все рвалось, пиздой накрылось, да. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь. Все, повесить, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь. Раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Тут нет нихуя, тишина, блядь, спускаются, бля, он говорит: вот что, старичок, блядь. На и что, блядь, иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, бля, он говорит: батя, бля, он говорит: сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь, он говорит: бай, бля, как же быть? Он говорит: ну-ка езжай нахуй быстро, блядь, пинка и даму под 40, кто-то вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, бля. Он говорит: все, выхожу, кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля, хаба все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, все это, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит: блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь: ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету. Говорит: сейчас иначе все, пиздец, говорит. Пересекает она уже. Она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, блядь, понимаешь? Она с орбит сойдет нахуй. Он говорит: вот, ну оставь трещинку, блядь. И он дотяги, как вот в наших старых добрых фильмах, блядь. Когда вот он, рука, блядь, дотягивается, дрожащая, блядь. И вот она нажала, блядь. Пиздец Армагеддону. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, под срак еще поддало ракетой на... Волна пошла, блядь. Все нахуй они прилетают нахуй. Летя, бля, герои, там все уже, а там же, блядь, дочь эта, она же, Вилли, она же все это, камеры передают, блядь, какой, бля, прогресс, нахуй, она, бля, плачет, да. Папа, они поговорили, конечно, как положено все, блядь, папа, блядь, ты что, блядь, говорит: дочь, пиздец, говорит: папа, как же, говорит, а они как, блядь, иначе всем пиздец, говорит: папа, ты герой, блядь, как он мог сказать, блядь, а папа говорит: да я знаю, блядь, герой, хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь, ебитесь без меня, блядь, и все нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, блядь. Я думаю, он, сука, как же так, блядь. Он себя, блядь, там главный такой, блядь, герой, блядь. Остался, блядь. Пиздару все разорвалось на части, блядь. Они прилетают: ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются, блядь, без того. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горький какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь, потом радуйтесь, пёзды, блядь. Хотя все ура, ура, и она-то, блядь, тоже бесит. Ай, ты мой возлюбленный, блядь, это Джим, хуин, ёпта, обнимай, думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю, папа там остался, в робе сих пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю, ты пойми, во-первых, блядь, во-первых, тут, блядь, человеческие слушатели, блядь. Мы остались живы. Ура, бля, ура. Ебать вас, страху, бля. Человек, ты все равно погиб, блядь. А сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь. Там, где кровь замя... Пиздец! Недоброе это дело, блядь. Где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь. Недоброе хуя. Они радуются. Ой, блядь, мы выжили. Да хули вы выжили, блядь. Это же тоже пиздец какой-то полный. А во-вторых, хочу тебе сказать, блядь. Нехуй радоваться, блядь. Во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебало, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а мочи пил, блядь, горючие, нахуй. Оно уже чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так и наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, захуй, что ли, блядь?
0: Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Нас его показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь. Явно, блядь, с похмелюги такой, блядь. Хорошо, синяков если он наебали, нет, блядь. Они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думаешь, главный, блядь, вот что такое в космосе, блядь, Колян? Вот как ты предполагаешь, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй в сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пидлу потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они уже оттуда вылетели, я хуй его не знаю. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего, не зажигать, а пизданемся, блядь. А они когда туда кишку-то сунули, блядь. Год далеко туда, сука, сыют в какую-то сыраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника хури там говорит, бля. Ну, посрались маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гайцем крестем. Он его не брал, сейчас сука. Вот так они тоже, а мы, бля, мы. Хуя, блядь. У них когда там не завелось, все помог, блядь. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С крючком, с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным крючком, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там заебался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, обычно, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь, там все время на секунду все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, летят, говорит, о, блядь, я уже схватил, сука, думаю, да взлететь его нет, нахуй, и он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, знаете, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь, вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй, где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще 3 раза выручал, у них сюда кирвит сломался, блядь, ну, даже трактор такой, блядь, ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь, Рамадон, блядь, хуй его не знать. Ну, короче, они нихуя не кумекают, бля, в технике, пойми, Колян, блядь. На, сука, говорит, гайщик, блядь, где нахуй, дай гайку, блядь, сейчас я верчу, блядь, нахуй. Этот раз спас их, блядь. Второй раз, блядь, этим спас, блядь. И третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают, а уже все, блядь, вся пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, бам, суетящих, хуй, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все судятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь, и не пердеть. В данном соседе, блядь, по сусекам, нахуй, блядь, всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь, берет ключ, блядь. И так тихо, говорит, пиздык по этой, нахуй. Гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду, и их никуда не догнали, блядь. Вот все какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем не надо со всей силы, а муж так, тюк, и пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки, помнишь, видел, блядь, нахуй. Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь, чтобы очередь не потерять, какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет, сейчас очередей нету, нихуя, суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел, какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот носить пыль, блядь? Где же его взять? Американцы не тянут, нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозит, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, яйцами ударил 3 раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзди. Береги яйца с молоду, яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе прямо, блядь. И яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если я отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь. Но без яиц скучновато, старичок. Ты вот на меня, Колян, сейчас смотришь, блядь. И думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь. Это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуя все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше. Пей портвейн, блядь, в руме отсих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу, Богу, Кесарю,
1: кесарево сечение, блядь, и всякая другая хуя, блядь. Ну, в рот мне этих пых, Коля. Наливай, в рот тебе, ебать. Сейчас уже детвора не та, нахуй. Сейчас все, сука, в трансваль-парк, а там крыша хуяк и накрыла, нахуй, медным тазом. Не хочется говорить о политике, Коля? Ты знаешь, вот не хочется, блядь. Но нельзя не сказать, блядь. Ну вот вы строите трансваль-парк, ебать, вас колотить, блядь. Ну объем это вы хоть сопромат-то учите, блядь? Да, говорит, турки, говорит, мы, говорит, строили, мы сопромат учили, блядь. Мы, говорит, по сопромату, самые первые, блядь, мы рассчитывали на 1,5, говорит, блядь, этого метра снега, нахуй. А у вас, говорит, 3 выпало. Да у нас, я говорю, 5 можешь выпасть, ебать колотить. Что же вы делаете-то, блядь? Хорошо, у меня, сука, денег не хватило в этот трансваль-парк, блядь, думаю. Сука, да задавитесь вы с вашей ябой, блядь. Но в таком состоянии это действительно лучше публичный дом содержать, блядь. Тут снежок нападал, блядь. Оно как пиздануло, блядь. У нас в России все, блядь. То поносил золотуха, блядь. Вон у магазина, блядь, омега, как ее там, хуега, блядь. Ёбнулась эта ёбаная крыша, блядь. Тоже, блядь. Снежок перепадал. Ну вы же в России живете, ёбаный, вот не в Ирландии, ебать вас колотить, блядь. Вы головы-то ваши, блядь, имеете? Прости, Коля, блядь, аж отрыжки пошла, блядь. Какие-то хоть головы иметь еще, блядь, ну надо же как-то перезакладываться, блядь, на Россию-то. На менталитет, ебать его, колотить. Колян, кореш, его драгоценный. Вот ты понимаешь, да? Вот ты меня луп-луп-луп-луп-луп. Ну ты такой, ебать это выморщил, блядь. А? Корешок ты мой драгоценный. Уебень ты мой, пиздоголовый, блядь. Хуй ты мамин, блядь, разъебы кашинский, блядь. Жизнерадостный ты мой, пиздадуй. Вот сколько я этих комплиментов наговорил за одну фразу, блядь. В каком языке? Колян, в каком? В ирландском? Хуй-то! В иудейском? Хуйка в зубка. Там такого не может быть, поэтому все они, бляди, разговаривают матом на нашем языке. Понимаешь, нет? Сколько комплиментов ты сейчас получил, а? Разъёбы Кашин. Кто это знает, блядь? Где Кашина, блядь? Там Ленин сидел в ссылке, блядь. Вот оттуда и пошло разъёбы кашинский. Имеется в виду Ленин. Да, конечно, победители не судят. Сейчас рекламу видел, нет? Ленин сидит, ебло такое, блядь, ленинское. Мусики, понимаешь, эти вот глазки, блядь, пытливо смотрит, и написано «Победители не судят». Это реклама какого-то журнала, ну хуй с ним, короче, блядь.
2: Ну, чисто клёвая песня.
3: Да, чисто клёвая.
2: Муксель, а ты помнишь, как они прыгали?
3: А кто?
2: Твои яйца на сковородке.

0: Слышь, Мукс, ну мы типа все.
1: Да, клево посидели.
0: Ну ты типа скажи теперь дяде пока.
1: Пока, дядя. Даже если ты тетя.

Вот, Коля, к чему могут привести неподконтролируемые страстя. Мы все в мечтах желаем, желаем, а как столкнешься наяву, ёп твою мать, Коля, только можешь руками развести. И такое происходит с людьми, так что ты знаешь, лучше уж, блядь, это, синичка в руках, чем журавль-то, блядь, с крыльями в небе, нахуй, понимаешь? Разбирайся. Но вообще-то мы за безопасный секс, Коля, за безопасный. А вот эту, блядь, Колян, сука, написал, блядь, наш великий Глинка, блядь. Вот Глин, который, знаешь, это, блядь, песня называется «О встречном реку его затяком», блядь. Паровозе, нахуй, когда изобрели, блядь. Паровоз, веселиться ликует, ведь народ, веселиться ликует, весь собой, птиц, поезд, пись. Ну, все охуели, понимаешь, поезд увидели, в чистом поле, блядь. Вот такая песня. Он и, блядь, не Руслан Людмил написал, блядь. Пушкин только у него время помер, блядь, вернее, его, когда убили его нахуй, а он его уже спрашивал. А я, говорит, переделал, блядь. Вот. А как ты Пушкин хотел бы написать? Он говорит, а хуй его не знает, отвечал великий Пушкин, блядь. Ну ладно, я тебе сейчас про другое расскажу. Вот великий опера Иван Сусанин, блядь, вот. Он же написал, он же, блядь. И назывался она, знаешь, как, до 17-го года, блядь. «Жизнь за царя», блядь. Тогда в России был монарх, его все любили, блядь, почитали. Поэтому хули не написать оперу «Жизнь монарха», блядь, для царя, за него, за батюшку, блядь. Почему и нет? Когда был такой устой, надо было и таким устоем и жить, блядь. Он написал, блядь, и за царя, блядь, и Иван Сусанин, и отдал ее батюшка за царя, и ни за какого другого хуя он и не думал об этом, блядь. Конечно, он думал, там у него дочка должна была жениться, блядь, и просить свадьбы, блядь. Конечно, ему хотелось присмысливать, блядь. А поляки, они совсем там охуели у себя в Польше, блядь. Сидели нахуй у себя там, блядь. И почувствовали, что у нас на Москве, блядь, место вакантное освобождается, блядь. Ну, короче, какой-то там царь, не царь, безвременье, блядь. Потянуло их, блядь, на морозец, ты понимаешь, блядь, к нам, значит, блядь. А обнаглели так уже, сука, блядь, что дальше некуда, блядь. Они надели свои эти хуюшки, блядь, бурнушки, блядь. И, мол, ну, собрали так народ, что, блядь, попёрлись, блядь. Ну и хуль припёрлись, блядь. Да и потерялись там, нахуй, в Москве-то, блядь. Ходили, блядь, в кабак зашли, и их никто, нахуй, на них не смотрит, и никто нихуя, блядь. Потом, нахуй, о, блядь, мы вас тут завоевали, нахуй, мы вкрались к вам, блядь, а вы все, мы поляки, нахуй, говорит, ну и хуй с вами, что вы поляки, ну и хули, ну и живите дальше, блядь. А потом они стали выебываться, да так завоебывались, Колян, блядь, все уже народ, который потрезвей был, говорит, да еб ты мой, да сколько же можно терпеть такое, блядь, хуйню. Да идите вы нахуй, блядь. Заебели, как все был трезвей, руки им скрутили, нахуй, и в Кремль заперли, блядь. Вот о чем Собинин-то и спел свои арии, блядь. Мол, враги крепко заперты в Кремле. Там как начинается, блядь. Там, значит, приходит там войско, блядь. А там, значит, все говорят, блядь, тут поляки лютуют, нахуй. Надо что-то делать, блядь. И войско приходит, а как там тенор, красавец, блядь. Он говорит, не впервые русским людям гнать врага своим мечом. Как завопил, блядь. Он говорит, да хули. Погоним нахуй, говорит, всех разобьем в пизду, мужики там, с кольями, блядь, с рекольем нахуй. Там, блядь, а говорит, ну мы-то чё припёрлись-то, блядь, жениться мне надо, ёптать, Иван Сусанин, блядь. Ну у тебя дочка вон, блядь, на выдане, нахуй, как её, Антонина, блядь, хуй. Он говорит, блядь, да, но, говорит, не так свадебно нихуя, в это без времени, блядь. Нивы нахуй растоптаны, блядь, сёла разорены, пизда. Русь и Ярославля в сизах. У него такая трагическая, ну, бас, Иван Сусанин, бас. А то, говорит, и этот тенор-то, не, я русским как завопил, блядь, у него хуй стоит, прям весь звенит, блядь. Яйца аж звенят точно, блядь, уж. И что ты думаешь, блядь? И Антонин говорит, батюшка, ну разрешите, ёптая мать. Он говорит, вот настанет день, говорит, врагов побьем нахуй, от раздора Русь избавим, пизду. Тогда невесту женихом благослови, свадьбу уж прям стихами так охуярит. Вот так вот нахуй, блядь. Ну все тут, о, блядь, да хули, радость, блядь, дружнее, говорит, сейчас все сядем нахуй, как нахуюжимся, блядь. И проще, блядь, говорит, вот когда это вот, придет добрая вещь, тогда и нахуюжимся, блядь. А говорит, как? А говорит, да как, вы рассчитали нихуя? Тенор-то нахуй, говорит, блядь. Говорит, враги все нахуй заперты в Кремле в пизду. Под замок нахуй. Говорит, да ты что, блядь, не может быть, как раз. Заперты нахуй, сам лично видел, блядь. Ёпты, ну тогда к свадьбе готовится, блядь. Ну и понеслась эта хуйня. А тут в это время поляки. У них там бал всех заебал, блядь. Рин-тан-тин-дар-тин-тин. У них эта хуйня-то, блядь. Прыгают, скачут, блядь, прям. Такие все спесивые, блядь. Мы этих смердов заебеним, блядь, нехуй там делать, они кору на деревьях едят, блядь, вот, вот. Последнее выражение моего лучшего кореша Александра Григорьевича Лукашенко, бля. Вы что думаете, говорит, мы кору едим? Хуй-то, мы уголь грызем, блядь, прям зубы, блядь, мы черные, блядь.
как у негра, блядь. Мы смерды, блядь, мы русский народ, блядь. Мы соберем